0: Go Home. Прямо сейчас Медуза — это трио. Да, Лука де Грегорио, Маттео Витали и Симоне Джани. По именам и фамилиям уже понятно, да, откуда парни родом. Италия, конечно же. Ну а город Милан, естественно, добавляет стиль их в образы. Да, ну а как по-другому? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Кендрик Ламар и Сизес, хип-хоп, R&B, вещица и Лютер на подходе. Прежде лови сочный дэнс-поп от Дэвид Фанка, Игла и Черри, Save Tonight, а также бас, хаус, хит, Pay to Exist от Брок Секстин. Здесь на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 48 287 от 23.

23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

больше музыки. Now with a warning to horizon your heart. Кунгсы, Tavilus London, Galaxy. Все это на подходе. И обязательно дождемся Ваню Дмитриенко с хитом «Ртуть». Ну и вот как тут? Как тут не напомнить, что 2 августа Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны, стадионе «Лужники», перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Вау! Мы до 31 мая включительно 3 раза в день разыгрываем 100 билетов на грядущее шоу. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Розыгрыш, кстати, также проходит в нашем сообществе ВКонтакте.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Впереди Marshmello и Portugal The Man с классной новинкой Phoenix. Чуть раньше с нами Эвелин Ростон с историей Vertigo. А еще лови суперхит от Airbooks с Graceland. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречаем Мартина Гаррикса, Сию и многих-многих других. Будь рядом.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты че, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным. Крутой уикенд. На Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Алан Уокер, за Белла Малкман и Катрина Райан, Broken Strings. Трек сейчас занимает 19-ю строчку в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40, но в свое время до вершины хит-списка добирался, между прочим. Можно повлиять на расположение этого трека или любого другого понравившегося на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Голосуй за любимчиков, ну а результат лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. Вчерашний выпуск, кстати, мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Ноу-Ит-Олл, Луис Фонси, Дианки, Деспасито, а также Домино Дэвид, Next Summer впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

мистер Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. 2022 года этот парень неизменно каждый год гастролирует. 2026 исключением не стал, все расписано. The Ugly Tour начнется в сентябре. Ну а всего Тедди отыграет 32 шоу. Круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Майя Мишель, красивейшая история на Малиновой Луне на подходе. Прежде вспомним шикарную вещицу от Topic и A7S Breaking Me. А вот еще раньше встречай Зейна с суперхитом Die For Me здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок.

0: еще раньше не пропусти Али Фарбана и Рене Миллера с суперхитом «Body Talk». Также в эти 30 минут только музыки появится. Араша Хлен, Крейг Дэвид и Стинг и многие-многие другие полетели.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: В этом рекорде принимали участие 800 поваров. Самое, мне кажется, сложное – это делать, устанавливать рекорд и при этом параллельно не хомячить. Потому что в любом случае тебе же хочется, и особенно если рядом есть чипсики, да?
3: А кто сказал, что никто не хомячил? Наверняка рекорд должен был быть
2: 16
3: тонн. 7 – это то, что осталось.
2: Возможно.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: Ой, очень приятный трек, что ты скажешь. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Cardigans и Нетленко и Raise and Rewind. Алекс Уоррен и свежая вещица Fever Dream. Все это на подходе. И дождемся трека от наших хитмейкеров, с которым они залетели, между прочим, в мировой чарт Шазам. И занимают там прямо сейчас 6-ю строчку. Bye, India, Kcho и Мод Шаде. Совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Дмитриенко, который стоит на стадионе Лужники 2 августа. В общей сложности мы подарим 100 билетов. Ну а Ваня, на секундочку, станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт. Ну и, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алок, Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean уже через мгновение. Дождь.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Очередной суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений, естественно, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Я расскажу тебе, из-за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами The Second Voice, с темой Let Me Be. Прежде лови Хью Жали Сольта, свечница и Jamaican Bam Bam. А еще вспомним суперхит от банды Imagine Dragons, Radio Active. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Coldplay, Майя Мишель и многие-многие другие. Полет.

0: It's Let Me Be, The Second Voice на Европе Плюс. Эти ребята мгновенно заявили о себе сразу со всех сторон, и музыкально, и танцевально. Мы такое любим, нам такое нравится. Да, их танец из видеоклипа становится вирусным, в сети все активно пытаются повторить эти движения. А у нас что, сегодня суббота? Значит, у многих из нас много времени, чтобы хорошенько разучить эти движения и удивлять всех своими новыми умелками уже на танцполе сегодня вечером. Но прежде, до вечера, здесь много хитов, здесь я, Макс Вилен, в 8 утра жду всех в крутом уикенде, там будем просыпаться, будем играть, будем дарить билеты на Ваню Дмитриенко, будет все, будут все, и вас тоже ждем, пока же через пару минут здесь в Риалте, No One Leaves This Discotheque Alive.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: планеты. Впереди на Европе Плюс Disturbed the Serial, The Sound of Silence, Дункан Лоуренс тоже с нами, а еще впереди Боб Синклар и Кайзер, I Can Wait.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: еще встретим в эти полчаса Ёлку, Шакиру и Джастина Бибера.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной? I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: новые. И тут же, конечно, все самое хорошее к нам подтянется. Вот увидите. Кстати, классная музыка уже здесь. Уже все подтянулось, подгрузилось на Европе Плюс. Совсем скоро с нами Рики Мартин, Лина Лавида Лока. Будет крутая тусовка с утра пораньше. Такое нельзя пропускать. Ждем Рики. А еще впереди Zayn, Die For Me, French Montana, Max B, Ever Since You Felt Me.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
1: Семейная комедия «Не одна дома три. Выпускной».
2: Я устрою ей выпускной, но только такой, что лучше бы его и не было.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: выигрывать билеты на Ваню Дмитриенко. Да-да, все это будет скоро. Пока же послушаем Marshmello и Portugal The Man. Их новинка «Феникс» совсем скоро. Стоит дождаться.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс, погода ясна. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Команда Tokyo Hotel на Европе Плюс, Калифорния Найс. Да, 25 лет назад братья Каулицы распределили обязанности. Кто-то на гитаре, кто-то за вокалом. И в этом тандеме было много разных ярких творческих экспериментов. И, похоже, вот он секрет успеха. Пробуй, действуй, но оставайся верным себе. Так и мы с вами. Даже если работаем сегодня в субботу, извините, нам надо быть верными себе. Душой сегодня будем отдыхать. Как ни крути. Впереди будем отдыхать и просыпаться в крутом уикенде. Всех жду в 8 утра. Начинаем сразу после Бритни Спирс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнет и Ready or Not. А еще Fisher & Ons & I, Favor. Кроме этого, У-ла-ла-ла от Hot Since 82.
1: Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

0: дальше. А сами остаемся здесь, на Европе Плюс. Классно проводим время и начинаем эту субботу вместе в крутом уикенде. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 8 утра.
2: Европа, Европа плюс.
0: На Европе плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречаем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. В Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. КАМАЗ отменил четырехдневку на ближайшие два месяца. И праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет в закрытом формате. Об этом прямо сейчас. Итак, в Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. Он остается стабильным и контролируемым. Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса. В Минэнерго подчеркнули, что стабильности способствуют ранее принятые меры, в том числе запрет на экспорт бензина, а также ограничения на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Теперь многодетные семьи смогут сохранить финансовую поддержку, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела не более чем на 10%. Социальный фонд в беззаявительном порядке начнет пересмотр отказов, и если семья проходит по новым правилам, назначит выплату еще на 12 месяцев. О решении семьи смогут узнать через портал госуслуг. КАМАЗ отменил четырехдневку на ближайшие два месяца. Решение принял гендиректор предприятия Сергей Кагогин. Из-за роста объема заказов четырехдневная рабочая неделя отменена в июне-июле текущего года, сообщили в пресс-службе предприятия. Принятые меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана. Ведомости указали на снижение цен на квартиры в новостройках в Москве. Средняя стоимость по итогам апрельских сделок уменьшилась более чем на 2%, до 578 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты связывают снижение средней цены с изменением структуры спроса. При этом в годовом выражении стоимость квартир продолжила расти. В Старой Москве она увеличилась на 14%, в Новой Москве почти на 30%. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня в закрытом формате без официальной продажи билетов. Попасть на мероприятие можно будет только по именным пригласительным билетам, предназначенным исключительно для выпускников. Государственная административно-техническая инспекция выдала Петербурге разрешение на проведение мероприятия 27 июня. Основными площадками станут Дворцовая площадь и Дворцовая набережная, которые будут полностью изолированы. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Макс Филин. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европе плюс.
1: Все, ребята, назад пути нет, будем просыпаться. И мы это уже по опыту знаем. Вместе оно как-то, знаете, теплее, что ли, веселее. Ну и, конечно, в крутом уикенде по традиции нас, как всегда, ждет роскошный максимум. На меньшее мы не согласны. Чем займемся-то с утра, ребята, а? Будем много играть. Вот все, что вы любите, оно правда будет. Будем играть в утки, будем слушать горячую новинку, разыграем билеты на супершоу Вани Дмитриенко, поймаем двойную дозу хитов в дабл-хите и, конечно, поговорим про кино и сыграем в киномании уже в этом часе. Вот они какие наши планы на эти 4 часа. И с нами заодно прямо сейчас David Ames, Rain Dance. А еще мы дружно скажем Dracarys, Imagine Dragons отыграют свой суперхит Bones. Вот, кстати, после него вернулся

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Ох, вот за что я обожаю «Крутой уикенд». Здесь мы не только классную музыку можем послушать, но и поговорить про кино. Это «Киномикс». Вы его ждали, я уверен. А если вдруг и нет, сейчас поймете, почему я его ждал. В «Крутом уикенде» мы делимся классными подборками с фильмами. И сегодня это 10 фильмов с высоким рейтингом IMDb. Да, и вот на что стоит обратить ваше внимание из этого списка. Ловите главные кинозаметки. Картина первая. «Хамлет» — история, вдохновившая Гамлета, IMDb 7,8. После личной трагедии героиня остается в Стратфорде с детьми, а ее муж Уильям Шекспир возвращается в Лондон. Там он берется за пьесу, которой суждено стать одним из его величайших творений будущего Гамлета. Это большое кино, при этом это не классическая биография, а камерная семейная драма о том, как личная трагедия превращается в искусство и как обстоятельства жизни меняют людей сильнее, чем любая слава. Великолепная игра актеров, пронзительная, не оставит равнодушным никого. Второй фильм с рейтингом 7,7. «Следствие ведут овечки». Уже хорошо, правда? Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает своим овечкам детективные истории, будучи уверенным, что они не понимают ни слова. Но так ли это? Однажды утром Джорджа находят мертвым, и стадо, проникшееся любимыми рассказами хозяина, решает взять расследование, так сказать, в свои копыта. Как вам такой сценарный ход? Неожиданно? Интересно, это правда. А чем дело кончится? И кроме сценария, вот вам еще одна причина выбрать этот фильм на уикенд. Главную роль играет Хью Джекман. Разумеется, детектива, не овечку. Тут без неожиданных поворотов. Да, третья картина в нашем киномиксе — «Битва за битвой», или как звучит название в оригинале «One Battle After Another», где, конечно, в главных ролях Леонардо Ди Каприо блистает и Шон Пен блистает, взявший Оскара за роль в фильме. Картину стоит посмотреть и самим решить, о чем она повествует, борьба за идею до конца, стоит ли она того или нет. Режиссер Пол Андерсон поднимает важные общественные вопросы на фоне большого экшена, чего стоит только кульминационная сцена на дорогах Америки. Да, это только 3 фильма из десятки лучших с высоким рейтингом IMDb. Полную подборку 10 фильмов можно посмотреть на сайте europoplus.ru. И, конечно, все это вам пригодится, ведь скоро мы вместе сыграем в киномании уже в этом часе.
0: Крутой уикенд на Европе+.

0: на Европе Плюс.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

0: Be Faithless, хит New Religion уже через пару минут. Всем утро и всем крутой уикенд.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Да, сегодня 23 мая. Что думаете вы об этом дне? Мы пока не знаем, но зато звезды уже все решили и готовы с вами поделиться. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное, и наоборот тоже не надо. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Готовьтесь. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Суббота же. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. А так как хотите этого вы, мы, кстати, хотим слушать музыку. Даже если мы не рыбы, все равно хотим. И будем делать это впереди. Классная тема «Понго».

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Ну что ж, всем, кто любит кино, вам приготовиться. Мы объявляем киноманию на Европе Плюс. В каком-то смысле подбираем детектива, который решит нашу кинозагадку. Короче говоря, если проще, давайте просто поиграем. С удовольствием вручу кому-то из вас классный фирменный подарок от Европы Плюс. Жду, звоните прямо сейчас. Делайте это 745-6565, код Москвы 495.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс, погода ясна. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские?
7: Обновиться во Фреш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
7: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фреш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фреш G-Tour. Аксайский проспект 19. 320-37-71.
5: АО «Альфа-страхование».
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Люблю, когда цифры возбуждают.
9: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
8: Еще раз.
9: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
8: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
9: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: СК-10. Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
12: Больше хитов. Больше музыки.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Жизнь, она как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Это сказал Форрест Гамп в одноименном фильме. А мы прямо сейчас открываем киноманию для Юли из Москвы, которая к нам дозвонилась. Ура, Юля, привет!
2: Привет, привет!
1: Доброе утро! Ну как, ты проснулась?
2: Да, кое-как. Чашки кофе.
1: Тогда ты готова к этому разговору. Да, вот он, Форрест Гамп, про конфеты. И я тоже. Если бы ты была конфетой, какая это была бы конфета?
2: О, точно шоколадная.
1: Шоколадная, отлично. Это нам нравится, такое нам нравится. Ну тогда, Юля из Москвы, беги, беги, как Форрест Гамп. Вот тебе наши правила. Здесь, в киномании, я загадываю какой-то фильм, а тебе его нужно разгадать. Для этого у меня есть 3 подсказки. Я их буду озвучивать постепенно. Как только понимаешь, о каком фильме идет речь, дай знать, окей?
2: Окей.
1: Готова? Начинаем?
2: Да-да.
1: Ну тогда давай. Подсказка номер один. В фильме поднимается важный вопрос. Идея, как вражда поколений и радикальные идеологии обречены повторяться, а попытки сломать систему лишь порождают новую жестокость. Есть какие-нибудь идеи?
2: Давай еще подсказку.
1: Хорошо, давай, у нас пока еще есть. Подсказками можно разбрасываться. Подсказка номер 2, и она такова. Главный герой со своей дочерью-подростком скрывается от последствий своих поступков молодости. Но прошлое дает о себе знать, и последствия все же настигли главного героя по имени Боб. Юля, это о чем-нибудь тебе говорит?
2: Кажется, да, начинаю понимать. Давай еще одну на всякий случай.
1: А может быть, мы тогда сразу приступим к делу, или все-таки нужна третья подсказка?
2: Ну, я могу попробовать отгадать. Это фильм «Битва за битву» с Ди Каприо.
1: Да, да! Да, и еще раз, да, конечно! Это «Битва за битвой». Это... Ты молодец. Ты молодец. Это прекрасно. Шон Пол получил Оскар, Лео Ди Каприо опять порцию любви от зрителей, а мы — один из ярких фильмов за последнее время. А ты, Юля, получаешь классную фирменную футболку от Европы Плюс.
2: Спасибо огромное.
1: Поздравляю, классного тебе утра и, конечно, вместе с нами крутого уикенда и хорошего кино тоже.
0: Европе Плюс.

Talking Strings, одно из последних творений музыканта. Мы все курсируем дальше. Впереди на Европе Плюс продолжится крутой уикенд. И через пару минут здесь Get Busy от Annabelle England.

0: Радио номер один в России.
1: В столице 9 утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Макс. Доброе утро всем. В ЦБ признали перегрев цен на рынке недвижимости. Ленинградский вокзал в Москве открылся после реконструкции, и в мегаполисах России грядущим летом будет заметно жарче. Об этом прямо сейчас. Итак, центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости России. Как заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас продажи стабилизировались, поэтому регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вложений сроком больше 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. Также в 3 раза до 30 миллионов рублей могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используют при покупке жилья. Если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям эту сумму. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Как пишет РИА Новости, наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. Количество бронирований в Анапе и Судаке увеличилось на 57% в годовом выражении, в Ялте – на 44%. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города. В пятерку самых востребованных мест для отдыха в июне вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал. В церемонии приняли участие глава РЖД и мэр столицы. По словам Сергея Собянина, обновление стало частью проекта развития центрального транспортного узла. В ходе реконструкции Ленинградский вокзал полностью обновили, в частности, выросла площадь для пассажиров. Следующим этапом станет модернизация Ярославского вокзала и создание единого пересадочного пространства. В мегаполисах России этим летом будет заметно жарче, чем в прошлом году, а количество осадков будет в пределах климатической нормы. Как выяснили метеорологи Яндекс.Погоды, температура воздуха ожидается выше нормы во всех городах-миллионниках. Сильнее всего разницу с предыдущим летом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. При этом в Екатеринбурге вероятно обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в 9 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Макс Филин. Всем доброго утра.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: О, это да, это да, это крутой уикенд, часть второй. Открываем его вместе с нами и, конечно, вместе с возможностью.

артистов, чьи хиты дважды прозвучат этим утром. А еще тоже здесь, в этом часе, разыграем билеты на... Внимание, Ваню Дмитриенко. 2 августа в Москве состоится его супер-шоу, и, возможно, вы там тоже окажетесь. Мы разыгрываем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Об этом больше подробностей на сайте europaplus.ru. Вот такие планы. Осталось нажать play и...

0: Европе плюс.
1: Ну что, меломаны, всем приготовиться, всем добро пожаловать в Дабл Хит, место, где мы можем себе позволить послушать любимого артиста дважды. Да, вы не ослышались. Вот так бывает, сразу два трека подряд от вашего любимого

0: Сегодня в дабл-хите за ваше внимание будут также сражаться отменные хитмейкеры, ребята, которые в деле поп-хитов давно, и они точно знают, как влюбить в себя меломанов. Это команда One Republic. А теперь главный момент, момент истины, выбор за вами, чьи хиты будем слушать дважды. Решайте, голосуйте в нашем официальном сообществе ВКонтакте прямо сейчас. Действуйте, скоро вернусь с итогами.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: законченной. Вы сделали свой выбор в нашем сообществе ВКонтакте. Вы голосовали и пальму первенства вы сегодня с 80% отдаете этим невероятным ребятам, которых мы знаем давно, и мы любим их хиты. И это команда One Republic. О, да, это невероятно. Ну что сказать, слушаем, наслаждаемся и, конечно, ждем новую порцию дабл-хита здесь, в крутом уикенде, уже скоро. А пока двойная доза хитов от One Republic.
1: Дабл-хит на Европе+.

0: One Republic в крутом уикенде на Европе Плюс. Что сказать? Это легендарная поп-рок-группа. Они сегодня победили в дабл-хите. Что дальше? Кто следующий? Новая битва совсем скоро. А пока ждем розыгрыш билетов на концерт Вани Дмитриенко. Совсем скоро лови специальный сигнал и действуй. Все подробности розыгрыша на сайте europaplus.ru.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39, и я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане ТОП-39 в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Да, ловите гороскоп, 23 мая сегодня. Поехали, Овны. Немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть просто безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное и...

0: наоборот, тоже не надо. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. И рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди, а так, как хотите этого вы. Кстати, если хотите танцевать прямо сейчас, welcome, body talk.
1: Крутой уикенд на Европе плюс.

0: Адди Токен, Али Фарбин здесь на Европе Плюс. Я не могу этого доказать, но мне кажется, что скоро у кого-то будет Body Talk. У того, кто выиграет билеты на концерт Вани Дмитриенко. Да, мы разыгрываем 100 билетов, и совсем скоро парочка снова улетит. Больше подробностей об этом ловите на сайте europoplus.ru. И шепну по секрету, внимательно слушайте Европу Плюс right now.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс, погода ясна. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь, Высоторемстрой.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Ох, девочки, слышали? Ваня Дмитриенко опять шалит. Вы все в мурашках, и это правильно. Ваня Дмитриенко раздает поп-рок на Европе Плюс, а мы раздаем 100 билетов на его предстоящее супер-шоу в Лужниках. Воу, Ваня! Ваня, наш, девчонки, идет на рекорд. 2 августа в Лужниках состоится его новое супер-шоу. 70 тысяч человек. Ну, там плюс-минус 1000, да? И вот он уже в истории, как самый юный, молодой российский артист, набирающий такое количество поклонников на своем концерте. Мы, Европа Плюс, хотим, чтобы вы стали свидетелями этого рекорда, поэтому раздаем 100 билетов. Чтобы получить их, нужно внимательно слушать Европа Плюс, ловить специальный сигнал и побеждать. Побеждать, как это сделала этим утром Лена Карпенко из Великого Новгорода. Лена, ищи напарника, с кем ты проведешь классное это 2 августа на концерте Вани Дмитриенко. Если у вас тоже бегут мурашки от Вани, делайте это, участвуйте, играйте. Больше подробностей на сайте europaplus.ru. Билет можно выиграть также в нашей группе ВКонтакте. Добро пожаловать!
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
0: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: только что под этот трек. Это было зрелищно. Это все о любви, все о ней. Это Beyonce Jay-Z на радиостанции номер один в России в крутом уикенде. Мы готовы продолжать дальше больше хитов и больше музыки. Будем играть, будем дарить подарки. Всем welcome в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 10 утра.
2: Европа, Европа плюс.
0: На Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Встречайте.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных. Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе, и россияне назвали поводы для радости на работе. Об этом прямо сейчас. Итак, ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными. Речь идет об объеме средств не менее 5 миллионов рублей за 30 дней. Банкам необходимо ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц. Как отмечается на сайте регулятора, возможные цели таких банковских операций с внушительными суммами – легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные действия. На госуслугах появится функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить запрет. Механизм будет работать по аналогии с самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти хотели вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. А операторов обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку. Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе на следующей неделе. В первые дни температура будет достигать 20 градусов, а к выходным составит плюс 12, плюс 17. По данным гидрометцентра, экологическая обстановка улучшится. В понедельник прогнозируется кратковременный дождь и 18-20 градусов. Облачная и дождливая погода будет во вторник и среду. С четверга по выходные почти одинаковый характер погоды, временами небольшой дождь. В Москве в третий раз пройдет фестиваль «Театральный бульвар». На мероприятии будут представлены оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, а также выступления уличных артистов. Пушкинская набережная в парке Горького станет главной площадкой театрального бульвара. Также мероприятия пройдут на Покровском и Чистопрудном бульварах, в парке у Политехнического музея и в Зеленом дворике у театра «Современник». Россияне назвали поводы для радости на работе. Каждый десятый считает лучшим в трудовых буднях день получения премии. А по мнению 6% работников, каждый день по-своему прекрасен. 5% считают лучшими рабочими днями дни корпоративов, праздников и других мероприятий в кругу коллег. Еще 15% назвали профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты и уход в отпуск. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Макс Филин. Всем прекрасной субботы.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Да, как быстро летит время, правда? Давайте сверимся, ребята, мы здесь, в крутом уикенде, потому что мы что? Мы любим хиты, правильно? Мы любим классно проводить время и, конечно, вы любите получать подарки, а мы их дарить. Вот такая у нас идеальная совместимость. В этом часе играем в утки. Еще всем меломанам тоже приготовиться, потому что следующий выход нашей рубрики «Горячая новинка». Там будет что-то интересное, свежее, уникальное, заценим вместе. Но сперва здесь клан Carousel Ride и проект Медуза. Don't wanna go home. Меня зовут Макс Филин. Всем.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Да, я не могу этого доказать, но мне кажется, что меломаны порой просыпаются только ради этого момента, ради этого события в крутом уикенде, и это наша горячая новинка. Мы отслушали сотни, буквально тысячи новых треков, которые музыканты представили со всех

Comp, их работа «Would You Still Love Me». Да, трек объединяет танцевальные ритмы Дипло с аутентичным вокалом. Это настоящая звезда кантри Кэмерон Уиткомб. И 22 мая, вот-вот, на днях, это было вчера, ребята презентовали свой новый трек, официальный релиз. И мы слушаем это здесь, в крутом уикенде, в горячей новинке.

Кенди на радиостанции номер один России, его Way to Go. Да, раз уж пошло такое дело, будем с вами и дальше активно двигаться, будем танцевать, и как в той самой песне, да,

0: Послушаем работу под названием No Lie. Еще из хитов будет Леон и Калум Скотт, Stay. Ну и, конечно, всем, кто любит поиграть и получить подарки, вам тоже место найдется в крутом уикенде. Совсем скоро будем играть в утки.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину. С 21 по 27 мая.
3: Окей.
2: Подробности на OkMarket.ru.
4: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскара.

0: процентов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
7: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Бла-бла-бла-бла-бла. Пришло время расставить все точки над

0: Вы знаете все и про всех, тогда нам точно по пути. Звоните, скоро будем играть. 8-495-232-1062. 8-495-232-1062.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс, погода ясна. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
13: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну а теперь мальчики и девочки закатали рукава и приготовились разбираться со слухами. Это игра «Утки» в крутом уикенде на Европе плюс, и кажется, к нам дозвонился мастер в этом деле. Ну, кстати, мы это еще проверим сначала, но давайте так, воодушевим. Илью, Илья, привет! Илья, ты же мастер. Где ты, наш мастер, Илья? Будь со мной, мастер Илья. Алло? Илья, мастер-фломастер. Мастер-ломастер. Так, Илья у нас куда-то пропал, давайте найдем кого-нибудь еще. Алло? Похоже, что придется самостоятельно разбираться сегодня с утками. Да, вот, конечно, дела. Вот это дела. Так, пытаемся дозвониться до Ильи. Но знаете что? Такое утро, такой день. Илья дозвонился, и звонок его сорвался. Давайте мы будем заочно считать, что Илья, конечно, наш победитель. Ну, как иначе? Как иначе, да. Что бы там ни было со связью, Илья, наши тебе лучи. Я обязательно думаю, что ты дозвонишься к нам снова, и мы сыграем с тобой в утки здесь, на Европе+. Пока же, моя Мишель, ветер меняет направление. Надеюсь, что заодно это направление и со связью все тоже наладит.

0: Кстати, что еще, вероятно, важнее, прежде всего, просто позволить себе быть собой, а дальше уже и те, кто должен быть рядом, тоже подтянутся, дальше все подтянется. К нам, кстати, в компанию тоже совсем скоро присоединятся Робин Шульц, Топик и Оакс, а еще до финала этого часа здесь Джон Ньюман в крутом уикенде «Love Me Again».
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: В кино с 28 мая.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
10: Категория 18+.
13: europaplus.ru.
14: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
15: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: яркий, харизматичный, узнаваемый вокал Джона Ньюмана ворвался в наше утро с хитом «Love Me Again». Спасибо, Джон. Дальше в новом часе еще одна попытка проснуться. Заключительный час крутого уикенда на сегодня. Всем welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Ну что, как дела, ребята? А? Кто проснулся, кто нет? Я все вижу, я все слышу. Даю вам еще один час, чтобы окончательно включиться в этот крутой уикенд. Тем более у нас здесь самое сладкое. На десерт оставили еще одну порцию дабл-хита. Скоро будет битва. Битва за битвой. Сильнейших музыкантов. А кто победит, как всегда, решаете вы. Пока скажу, что вам точно пригодится в ближайшие минуты. Пригодится наша группа ВКонтакте. Добро пожаловать. Но сперва послушаем трек «Broken Heart». Меня зовут Макс Филин. Всем крутой уикенд!

0: Здесь мы из двух мировых артистов выбираем одного и слушаем его музыку дважды. Максимальное погружение. Кто победит, решаете, как всегда, вы в открытом голосовании на нашей группе ВКонтакте. Прямо сейчас отправляйтесь туда, если хотите услышать дважды ее молодую, дерзкую, харизматичную, всегда такую дэнс и ту, которая все-таки записала трек с Элтоном Джоном. Это Дуа Липа. Да, Дуа Липа прекрасная, компанию ей сегодня в дабл-хите составит абсолютная безоговорочная легенда, и по ее словам, из-за ссоры с Элтоном дуэт так и не состоялся, но она и одна, ого-го, что может, это Мадонна. Слышали, что может Мадонна? Возможно, услышим это даже дважды. Но это мы еще посмотрим. Что ж, вы знаете наших номинантов. Голосование открыто в официальной группе ВКонтакте. Отправляйтесь туда, голосуйте, а я вернусь с итогами скоро.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: У одной артистки больше. У нас сегодня в дабл-хите Мадонна и Дуа Липа, но победу одерживает Дуа Липа. Есть! Всех фанов Дуа Липы прекрасной я поздравляю. И, конечно, как у нас здесь следует, по правам победительница звучит дважды в дабл-хите. Слушаем ее супер-хиты, супер-хиты Дуа Липы здесь в крутом уикенде.
1: Дабл-хит на Европе+.

0: готовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
1: У нас в Ростове-на-Дону?
0: Да. У вас?
1: Европа Плюс?
0: Да.
1: Ice Quest?
0: Ice Quest.
1: Прикольно.
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
2: С 4 мая по 28 августа.
3: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
4: Для любителей мороженого старше 12 лет.
5: Партнер проекта «Здоровые продукты».
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
8: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
9: Ага, а кто за билеты будет платить?
8: Кто-кто? Пушкин!
10: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
8: Подробности на сайте большойкино.ру.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
13: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
14: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на «Магнит.ру/Мадагаскарики». Есть ограничения.
15: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
16: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
20: Крутой уикенд! Крутой уикенд! На Европе Плюс.

0: Может, оно и правда. Иногда надо быть проще, иногда надо учиться смеяться над собой. Так что весьма и весьма хороший совет только что от Ёлки здесь, в крутом уикенде на Европе Плюс. Посмеяться над собой хотя бы ради того, чтобы другим не досталось. Дальше здесь точно всем достанутся суперхиты. У нас на подходе Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places, чуть раньше Тедди Свимс, Мистер Know It All и Уилли Уильям со своей музыкальной шкатулкой «Эго».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс, погода ясна. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
8: Привет, прости за голосовое.
7: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
14: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
15: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: суббота. Ну а пока до финала этого часа здесь Зиверт, Айсгергерт и Бенасси Бразерс.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: Лучше на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
16: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hit My Heart на Европе Плюс, Бенасси Бразерс и Дэнни. Отличный, бодрый очень финал этого часа на Европе Плюс. Ну а дальше, понятное дело, больше хитов, больше музыки у нас намечается. Offenbach, Chainsmokers, Artemas и BTS. С хитом Swim. Сейчас второе место Еврохит Топ 40, хотя еще неделю назад, напомню, уверенное первое место чарта Европе Плюс. Ну, BTS ушли с вершины, но обязательно обещали вернуться.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В Москве.

0: который в своих интервью всегда настроен более чем позитивно. В общем, такой неунывающий парень и, надо сказать, отличный мотиватор. Всем привет и яркого выходного с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов, а вот Рихаб, Бруно Марс и Доминик Файк уже в самые ближайшие. Так что ждем.
1: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: 22.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение в всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Это уже в Еврохит ТОП 40, его Baby Doll. Старт был в пятницу, то есть вчера. Отличный, надо сказать, старт на 29 месте. Ну, кстати говоря, сегодня мы еще раз пройдемся по ступенькам нашей крутейшей хит-лестницы с чарта Европа Плюс. И первый шаг к вершине сделаем в 16.00 по московскому времени.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону ясно и до плюс 26 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619-600-156-873.
3: Сломалось. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: Байк-центр.
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: Байк-центр.
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: Байк-центр.
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
9: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это был мод на Европе Плюс, намек на нас, но я так однозначно намекаю на тех, кто будет в конце этого часа. Сначала Сиа Кали Миног, а затем харизматичная, неповторимая Кэти Перри впереди на Европе Плюс Hot and Cold.
2: Расшиты в белом платье.
3: Антон, обсудим.
4: Раш, два и обчелся.
2: Саш, обсудим.
3: Как раш, таки да.
4: Артур, обсудим.
5: Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсуждать любые темы. Доставь им свое мнение. Звони в прямой эфир. Комментируй тему в группе ВКонтакте. Радиоактивное шоу «Раш» с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.
4: Давайте еще раш.
3: На Европе Плюс.
6: Реклама.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий!
17: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс Кэрри Перри. И, пожалуй, один из ее самых ярких и запоминающихся хитов. Ну, а мы идем дальше, идем только вперед. Слушаем хитами, разумеется. Но прежде давайте сверим наши часы.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве уже 13.

Но в хорошей такой динамике мы провели эти прошедшие 2.5 минуты благодаря Хужели Солтан, Джамайкан Бам-Бам. Привет-привет и отличная суббота с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну что ж, итак, итоги недели у

0: проведенный уикенд. Ответ на этот вопрос, как с пользой, собственно, провести выходные, уже готов, я об этом не сомневаюсь, у Марата Бекметова. И он у нас на Европе Плюс уже в середине этого часа.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на ok.ru.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
14: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
15: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. 214-FZ.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

Бестселлер «Под маской». Она посвящена культуре маскарада в России от эпохи правления Николая I до 1930-х годов. При этом экспозиция устроена не как сухой исторический обзор, а как собрание предметов, через которые раскрывается мода, быт и судьбы людей. Увидите редкие артефакты вроде кокошника, принадлежавшего сестре Николая II, дамского мундира конца 19 века, афиш балов и фото первых советских маскарадов. В Губернском театре снова показывают спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Это постановка по одноименной пьесе Островского, которая больше 15 лет шла в табакерке. Худрук Сергей Безруков, когда-то игравший на сцене Глумова, решил восстановить постановку как посвящение своему учителю Олегу Табакову. Главную роль исполняет Кирилл Новышев. Спектакль идет почти 4 часа, начало в 6 вечера. В историческом музее открылась выставка «Вера Мухина. Навстречу ветру». Она позволяет проследить путь автора знаменитого монумента «Рабочая колхозница» от первых творческих шагов до создания главных символов советской эпохи. В экспозиции собраны ее ранние театральные эскизы, портреты современников и коллекция изящного художественного стекла. Есть и уникальная архивная хроника, фотографии советского павильона на парижской выставке, сделанные французскими репортерами. На площади Революции работает винтажный маркет. Атмосферу старых антикварных лавок создают кованые деревянные прилавки, хрустальные люстры и живые цветочные композиции. На прилавках соседствуют флаконы советских духов, царское серебро и чайные пары, которые когда-то берегли для особых случаев. Отдельного внимания заслуживают авторские куклы из старинных материалов, а также винтажные броши и браслеты ручной работы. Ну а коллекционеры найдут здесь значки к праздничным датам и памятные монеты. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: все-таки хит получился у группы «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Уже у нас в чарте. В пятницу был старт, лучший дебют недели. Между прочим, 23 место. Очень даже неплохо. Но дальше только выше, только ближе к вершине. Ну, а еще раз пройдемся по ступенькам хит-парада «Европа плюс» уже сегодня. И сделаем это в 16 по Москве.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону ясно и до плюс 26 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
7: У нас в Ростове-на-Дону?
6: Да!
7: У вас? Европа Плюс?
6: Да!
7: Ice Quest?
6: Ice Quest!
7: Прикольно!
6: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
8: С 4 мая по 28 августа.
9: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
15: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: 3, 2, 1.
15: Боевик, триллер от режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
17: Небольшая проблемка.
18: Пленных не брать.
15: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
19: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
20: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС с заботой о клиенте.
21: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: California Nights, ну вот так вот скажу честно, по ощущениям, образцово-показательный трек, образцово-показательный хит. Все выверено до идеала, до мелочей, каждая нота, каждый звук. Но Tokyo Hotel, они такие, они могут. California Nights на Европе плюс Tokyo Hotel. Ну, кстати говоря, еще один перфекционист шоу-бизнеса, и зовут его Bruno Mars, у нас буквально через пару-тройку минут. Bruno Mars, да еще и не один, а вместе с Розе ждем на Европе плюс Апати.
1: Реклама. Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
4: Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Дензел на Европлюс, Your Spin Around. А в начале часа следующего Yearbox, у которого 29 мая выходит новый трек. Но мы пока наслаждаемся Graceland буквально через несколько секунд.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Все так, раздаем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Сам концерт, напоминаю, 2 августа в Лужниках, в Москве. Эту неделю и следующую у тебя есть шанс получить билеты на этот концерт. Нужно только дождаться специального сигнала и дозвониться к нам на Европу Плюс. Что, собственно, и сделал первым Никита Ильин из Москвы. Никита, жму твою руку, поздравляю, 2 билета у тебя. И, конечно, встречаемся 2 августа в Лужниках на концерте Вани Дмитриенко.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
0: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
0: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
0: Да.
3: Ice Quest?
0: Ice Quest.
3: Прикольно.
0: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: За Родину!
12: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
13: Настоящему прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии.
12: Военная драма «Отец».
14: Вставай, отец. Ты им нужен.
12: Возрастное ограничение 16+.
15: Это наша снайперская группа.
12: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Соберите коллекцию.

0: процентов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Да, конечно, всем отличного уикенда. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а впереди еще один Алекс. Алекс Уоррен, который всегда честен и откровенен в своих интервью и, конечно, в своих треках, в своей музыке. Fever Dream не исключение. Скоро услышим.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Муз-ТВ приглашает.
11: 6 июня.
10: Москва.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
12: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-й.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
14: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Только...
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, все верно. 30 минут классных хитов у нас на горизонте. Впереди Нелли, Just a Dream. BTS, Swim. Сейчас номер 2 еврохитов 40. Между прочим. Обязательно появится Дермот Кеннеди. Ждем Kiss Me.
2: So kiss me the way.
3: Вообще, музыка будет разная у нас, но 100% хитовая. Все впереди, все в эти 30 минут.
4: С трудом просыпаешься в выходные?
5: Ты чё, сова?
4: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
5: Ну как?
6: Круто!
5: Ну вот, а то сова, сова!
4: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
1: Крутой уикенд! Реклама.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2,5 миллиона друзей.
16: Привет, мы бригада.
17: Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишись.
18: Это Антон Камолов,
19: Артур
9: и Саша.
18: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
18: договорить здесь.
5: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Ох, чувствую, фанатов-то поприбавилось у Тедди Свимс после этого хита «Miss a No Doll». Да, на Европе плюс яркий и харизматичный Тедди Свимс, который неплохо, а главное, уже 3 недели вполне себе уверенно себя чувствует у нас в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. Кто еще вместе с ним в списке лучших хитов недели? Уже в следующем часе начнем подниматься по нашей крутейшей хит-лестнице. Стартуем в 16.00 по московскому времени.
1: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: 22.

0: детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
3: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
4: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
5: Вау!
6: Подробности на сайте большойкино.ру.
7: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
8: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС Русойл, Экоойл, Випойл и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг 0+.

0: принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты». Европа Плюс.
2: I am paid to exist.

Can Wait на Европе Плюс, Боб Синглар и Кайзен. Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Кого ждем? Ждем именно их впереди. Эван, Энрике Глизес, Шон Пол, Russian Ralph, Alejandro и Wizkid тоже непременно будут в ближайшие минуты. Но сначала...

0: детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной

0: При предоплате скидка 10%. Важные условия: бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
1: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: 9.35. Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. И не забываем, что в эти выходные и на следующей неделе, собственно, у тебя отличные шансы забрать билеты на концерт Вани Дмитриенко 2 августа в Москве в Лужниках. Ждем сигнала и, конечно, удачи.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
16: 12+.

0: Disney на Европе плюс Pitbull. Но самое время, по-моему, перефразировать это название на I Know You Want. Еврохит топ 40. Да, все верно. Лучшие хиты недели дальше. Поехали.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 16.

0: Рокки ТОП-40. Ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего крутейшего чарта. И, конечно, узнаем, кто сегодня будет, BTS или кто-то другой. Но сначала давайте вспомним, на чем остановились в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Номер один по-прежнему BTS, Slim.

список можно продолжать очень долго. Но давайте разбираться с лучшими хитами недели. И на 40-й строчке сегодня у нас трек, который 20 недель в чарте Европа Плюс. Лучшая позиция номер 14. Но сегодня на грани вылета. Клан Карусель. Райда.

0: известное шоу, в этом уже давно никто не сомневается, это уже знает весь мир. Да, Taylor Swift, Fatal Feeling, с 37 на 39 место чарта Европа Плюс, Еврохит Топ 40. Ну а в самые ближайшие минуты, не пропусти взгляд в будущее, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом, оценим еще одну работу, которая только может ворваться к нам в чарт, еще один хит. Но и не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbooks. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте сегодня Fastboy. This Feeling. Номер 37. This is Итадора. Мелодрама. С 34 на 36. Somber. 12 to 12. Ну, кстати говоря, уже 30 недель 12 to 12 у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. А вот следующий трек впервые попадает к нам в чат. Сегодня будет несколько новинок, между прочим. Но вот первая из них прямо сейчас на 35-м. Богдан Медведев, Broken Heart.
2: 35 место. Дебют недели.

0: Богдан Медведи у нас в Еврохит ТОП 40 на Европлюс впервые появляется. И старт на 35-м месте. Да, неплохой дебют недели, но лучше и еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 34. Post Malone, Cold. С 30-го на 33-е. Sony Fodera, Think About Us. А вот на 32-й ступеньке One Republic, Give Me Something. Give me something. One Republic минус 5. К сожалению, зато у следующего хита плюс 4. Да, кто-то теряет, кто-то приобретает. Это нормально для чарта. Все так и должно быть. С 35-го на 31-е мод. Намек на нас.
2: 31-е место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
2: 30-е место.

0: Hotels, 21 на 30 место, Еврохит Топ 40, Евро Плюс. Частенько у них спрашивают, в каком стиле вы играете, но они говорят, нет, не надо на нас какие-то ярлыки намешивать, а мы просто Токио Hotel и точка. Ну а впереди у нас 29-я позиция и дебют недели, Доминик Файк, Baby Doll, но сначала самые заметные новости шоу бизнеса, поехали.
1: Топ Ньюс недели.
0: Фанатка Тейлор Свифт Оливия Левин превратила ведение фан-страницы Swift is for Eternity в свою основную работу. Уволенная с корпоративной должности в 2023 году, она начала зарабатывать на разных контрактах и теперь только успевает на мероприятиях быть голосом сообщества. Оливия признается, что даже за ужином в День Благодарения готова бросить все, чтобы первой поделиться новостью о своем кумире, о Тейлор Свифт. Алиша Кис заявила, что ее новый альбом Kiss 2 почти готов. Релиз станет продолжением лонгплея 2021 года. Правда, конкретной даты релиза пока нет. Алиша также признала, что чувствует себя гораздо увереннее, чем в начале карьеры. Она также рассказала, что знаменитый хит Empire State of Mind, записанный с Jay-Z, до сих пор не потерял своей актуальности. Билли Айлиш заявила, что никогда не прибегнет к пластической хирургии. Билли хочет стареть естественно, чтобы дети видели ее настоящее лицо. Тем не менее, в 2021 году Айлиш считала, что косметические процедуры для артистов вполне допустимы. Сейчас же Билли Айлиш совсем не до пластики. Она вовсю продвигает 3D-фильм о своем туре, снятый Джеймсом Кэмероном. Гарри Стайлз даст благотворительный концерт на фестивале Meltdown 16 июня. Средства пойдут на бесплатные творческие программы для молодежи лондонского South Bank Center. Билеты на шоу с оркестром Джулза Бакли разыграли в лотерее. Сам же фестиваль пройдет с 11 по 21 июня.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СК-10. Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая. Подробности на OkMarket.ru.
7: Соберите коллекцию игр.

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
4: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
5: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. If you can be

0: 29 место, дебют недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Доминик Файк, не только певец, но еще и актер, между прочим. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Пока, насколько мне известно, засветился он в Новой Зеландии на 16 месте.
1: Еврохит Топ 40.
2: Взгляд в будущее.
0: Вау, какие имена, а? Глыбы шоу-бизнеса. Мартин Гаррикс, Эд Ширан вместе. Repeated. Слушаем.

0: Гаррикс и Эширона, что-то другого не классного от них, конечно, ждать не приходится. Мастера профессионала своего дела. Repeat It, это наш взгляд в будущее. Хит или нет? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем хит, который в 2007 году 49 недель был у нас в чарте. Just Be Good To Me. Это Карма.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. И плюс одна строчка Джелли Солта, абсолютно летняя, Джамайкан. Бам-бам.
1: 28-е.

0: Jamaican Bam-Bam, тот самый случай, тот самый трек, который провоцирует, просто забросим все дела и отправим сходить на пляж и забыть обо всем на свете. С 29 на 28 мы об этом не забыли, плюс одна строчка у Хужели Солта. Jamaican Bam-Bam. Ну а впереди номер 27, French Montana, Ever Since You Left Me. С вами Европа Плюс и...
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону ясно и до плюс 26 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во Фреш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фреш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фреш G-Tour. Аксайский проспект 19. 320-37-71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Рыколов». Соборный 24.
11: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Это French Montana, Ever Since You Left Me. За неделю с 28 на 27 место. Мне очень нравится девиз по жизни

0: 26 место не пустует, и здесь лирик кассеты. С 26 на 25 за неделю Мари Краймбрери. Давай не ждать. Следующего хита плюс одна ступенька, да, плюс одна, немного, но зато в верном, правильном направлении. Авалон Рокстон прямо сейчас в Vertigo.
1: 24 место.

0: 4 недели у нас в чарте. И за прошедшие 7 дней с 25 на 24 место Avalon Rocks and Vertigo. А вот на 23-м дождались лучшие среди новых, лучшие дебют недели, отличный старт и классный трек. На малиновой луне. Это группа «Майя Мишель».
1: 23.

0: Мишель. Красиво, как всегда, красиво. Ласкающий слух на малиновой луне. Майя Мишель, лучший дебют недели. Еврохитов 40 Европ плюс. Старт на 23-м месте. Класс. Ну, а 22-е место у нас, 22-я ступенька впереди. И сегодня здесь тормозной диалог Зиба и Portugal The Man. Ждем Dive Into The Ocean.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В кино с 28 мая.
4: Музыка и танцы. Они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Европа Плюс, это Еврохит Топ 40 из 14 на 21 место. Galaxy, это Кункс, который всегда помнит совет, который получил от Дэвида Гетты. То, что нужно собирать такую команду, которая через 5 и через 10 лет будет рядом с тобой. И вообще играть так, словно ты играешь в последний раз. Кункс, Galaxy, номер 21. Лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может войти и ворваться в наш чат. Называется он очень просто «Дай, дай». Шакира и Burna Boy.
1: Еврохит

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 вечера.

0: 5 лучших хитов недели. В этом часе наша крутейшая горячая двадцатка. Хит, который в 2021 году был в чарте Европа Плюс, рекордные 57 недель, мы вспомним обязательно. А также не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbooks. Узнаем о Yearbooks гораздо больше, чем знали до этого момента. Ну и, конечно, узнаем, кто будет сегодня на вершине. А вот новички остались уже позади. Вспомним о них.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Новинки недели на 35-м. Богдан Медведи, Broken Heart.
2: Feed your broken heart. Feed your broken heart.
0: Еще один дебют. Доминик Файк, 29-е место, Baby Doll.
2: I can't move on, baby doll, wait no call.
0: А вот лучший дебют недели на 23-м месте, моя Мишель, на малиновой луне.
3: На малиновой луне.
0: Их мы сегодня не встретим. Anima и Jay, Out of My Body. Хит, который продержался 31 неделю у нас в чарте. Называется он Love Me Not, и это Рэйвен Лине. Сегодня не в списке 40 лучших хитов недели, Камрад, Be Mine. Что касается вершины, то пока на первом месте BTS Swim. Да, уже два раза покорялась вершина группы BTS, у которой сейчас в разгаре мировой тур, везде sold out, само собой разумеется, да, BTS зажигают не по-детски. Ну что, ладно, давайте продолжим обратный отчет и сделаем это прямо сейчас. А прямо сейчас у нас экватор и 20-е место, и 6 недель в Еврохит ТОП 40, хит Stay, это Левный и Калум Скотт.

0: 11 на 19 место Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Тот, кто знает секрет, как сделать крепкие международные хиты. И зовут его Алан Уокер. Broken Strings. Идем дальше, поднимаемся выше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 18. Холли Флейм. Тону.
3: Тону, тону, я в глазах бы тону.
0: 17 место. The Second Voice. Let Me Be.
3: Let me, let me.
0: С 24 на 16 Ёлка, проще.
3: Может, проще, надо проще.
0: А вот у следующего хита плюс 8 ступенек, но лучший стремительный взлет, самый стремительный взлет еще только впереди. Ну а плюс 8 строчек у него Алекс Уоррен, который абсолютно убежден в том, что музыка исцеляет. Это что-то очень искреннее, говорит Алекс, и в то же время исцеляющее. И без ложной скромности добавляет еще следующее. Особенно та музыка, которую пишу я. Алекс Уоррен, Фива Джим.
2: 15 место.

0: Аня, Дмитрий Янко на Европе Плюс в Еврохит Топ 40 с 15 на 14 место. Ну и, конечно, не забываем о том, что эту неделю и следующую неделю 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в силе, конечно же, дарим 100 билетов на концерт. А концерт Вани Дмитриенко в Москве 2 августа в Лужниках. Как заполучить заветные билеты? Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13-я ступенька. Али Фарбен. Body Talk. С 19 на 12. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Ол. Но за Тедди можно только порадоваться. Он в плюсе, во-первых. Во-вторых, все ближе и ближе подбирается к вершине Еврохит Топ 40. Европа Плюс, собственно, как и мы тоже. Впереди следующая ступенька. И на ней Оффенбах. Miles Away.
2: 11 место.

10 на 11 место Еврохит ТОП 40 Европ Плюс Оффенбах Miles Away. Ну а впереди уже лучшая десятка недели, а также не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbox. Все впереди, но прежде

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Только один совет – не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
8: Мамочки!
6: Семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
9: У меня предчувствие, что нас ждет приключение.
10: Не то слово.
6: Возрастное ограничение 6+.
10: Потрясающе!
11: Да, сойдет.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж.
10: Весьма офигенно, не правда ли?
8: Да!
6: Улица Малиновского, 25.
12: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
13: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
14: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 25 90. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
15: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
17: Европаплюс.ру, раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dave и Dance, которые признали, что очень легко работали над этим треком. Легко, свободно, с удовольствием и, главное, весело. Хотя трек такой же веселый, он романтичный скорее. Rain Dance с 9 на 10 место в Еврохитов 40 Европлюс. Ну а следующий хит давайте вспомним прямо сейчас. 57 недель. Шутка ли, а? 57 недель у нас в чарте. В чарте Европлюс в 2021 году. Это Сэм Смит, Diamonds.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: Смит, его суперхит «Diamonds», который, конечно же, в 2021 году не прошел мимо Еврохит Топ 40 Европ Плюс и продержался в нашем чарте 57 недель. Да, 57 недель. Есть к чему стремиться следующему треку, который мы только ждем в чарте, в нашем чарте Европ Плюс. Называется он «Серотонинова», Джеймс Хайп.
1: Еврохит

0: Брат, насчет лучших хитов недели за эти 7 дней с 8 до 9 места Yearbox Graceland. А вот и тот самый эксклюзив. Привет, Yearbox!
1: Hi, Alex! Hi, Europa Plus! Hi, Eurohit Top 40! I'm Yearbox!
0: Прежде всего, хотелось бы вот что спросить. Что или, может быть, кто вдохновляет тебя на создание треков?
1: I listen to Michael Jackson, Stevie Wonder, Queen, Prince, John Mayer.
2: Я слушаю Майкла Джексона, Стиви Вандера, Квин, Принца, Джона Мейера, артистов, в музыке которых есть душа. Когда я слушаю их песни, у меня появляется вдохновение, включается творческий процесс. И именно тогда я начинаю создавать свои треки. Не могу сказать, что у меня есть кумир в прямом смысле этого слова, но мне очень нравится Майкл Джексон. Если бы нужно было выбрать одного человека, то это был бы именно он, из-за его наследия, креативности и душевности в музыке.
0: Да, согласен с тобой на все 100%. Майкл Джексон — это, конечно, явление, и превзойти его невозможно. А вот с кем бы ты хотел записать совместный трек сейчас?
1: I would love to have a record with Justin Bieber. I like his stuff too.
2: Я бы очень хотел записать совместно трек с Джастином Бибером. Мне нравится его музыка, он классный артист. Да и вообще, мне нравится все, что он делает.
0: Да, Джастин Бибер очень крутой, это факт. А вот что сейчас на репите в твоем персональном плейлисте? Тоже Джастин Бибер или кто-то другой?
1: To be honest, and that's really something to feel a little embarrassed about, but I listen to my own stuff.
2: Если честно, и возможно это звучит немного неловко, я слушаю собственную музыку. Например, когда иду в зал, включаю свои треки, чтобы понять, что можно улучшить или изменить. Так что моя последняя песня обычно и стоит у меня на повторе.
0: Знаешь, сейчас многие резко отрицательно или настороженно относятся к использованию искусственного интеллекта в музыке. Что ты думаешь по этому поводу?
1: I'm not against it. It depends on how you use it, for sure. I'm a little bit against AI-generated stuff.
2: Я не против использования ИИ. Все зависит от того, как именно его применять. Я немного скептически отношусь к полностью сгенерированной музыке. Но если использовать ИИ как помощника, например, чтобы превратить мелодию в звучание трубы или гитарного рифа, то это для меня уже приемлемо. Я одновременно и люблю, и не люблю эту технологию. Понимаю людей, которые относятся к ней настороженно. Многие боятся, что их могут заменить. Но, как мне кажется, это будущее, и нам все равно придется двигаться вместе с ним.
0: Спасибо, Yearbox, за честный и откровенный ответ. И несколько слов тем, кто слушает Европу Плюс сейчас и голосует за тебя в чарте Еврохит Топ 40.
1: Please vote for my track Graceland in the Eurohit Top 40. Thank you so much for the
2: Голосуйте за мой трек Graceland в чарте Еврохит Топ 40. Большое спасибо за поддержку. Я очень рад, что вам нравится эта песня. Мой новый трек Babylon выходит 29 мая, и надеюсь, он вам тоже понравится. Хорошего дня и большой привет от Yearbox. Спасибо вам большое.
0: Спасибо тебе за классную музыку. Ждем от тебя крутейшие хиты. Ну а сейчас слушаем Graceland. И это Yearbox. Еврохит ТОП 40. 9-е.

0: сегодня. Боб Синклар и Кайза, которые на пару мирно делят эту строчку. Восьмую строчку впереди. I can wait.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону ясно и до плюс 26 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
12: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Самокаты от 3 500 рублей.
13: «Байк-центр».
12: Ищи магазин в своем городе.
14: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: звучит с хорошей такой жизнеутверждающей, позитивной составляющей. Это Бобс и Клара и Кайза. У нас в чарте в Еврохитов 40 на Европе плюс 7 на 8 место. Кто выше, кто чуть ближе к вершине. Об этом прямо сейчас.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмая ступенька. Evan, hello. С пятого на шестое место. Bruno Mars, I Just Might. Следующая Brax, XTN, Pay to Exist. Да, все правильно. В прошлый раз, напомню, четвертое место, а вот сегодня уже...
1: Пятое место.

0: идем на взлет. Хотя он уже взлетел и так в нашем чарте в Еврохит Топ 40 Европа Плюс плюс 9 строчек. Да, крутейший взлет недели с 13 на 4 место. Тиесто Beautiful Places. Тиесто, который абсолютно уверен в том, что если что-то надоедает, надо что-то менять. И непростительно, если диджей через силу, понимаешь, продолжает играть то, что ему совершенно не нравится. Но Тиесто можете позволить, конечно, играть то, что ему нравится. Это факт. Ну что, впереди уже тройка недели. Лучшая тройка недели Еврохит Топ 40. И со второго на третье место перемещается Зейн. Впереди Die For Me.
1: Реклама. Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Европа Плюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

FM номер один у нас... Не, не сегодня, не сегодня. Номер один 24 апреля, да, Зейн поднимался на самую вершину. Зейн, который недавно вышел с больницы, да, закрыл больничный, короче, и все в порядке сейчас с ним. И выпустил недавно делюкс-версию своего последнего альбома. Ну, а в связи с госпитализацией он даже сократил свой тур. Но сейчас вроде с ним все в порядке. Зейн, Die For Me. Третья строчка Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А вот дальше самое интересное, потому что с первого на второе уходят группы.

0: снова на второе место. Еврохит 40, Европа плюс, BTS Swim. BTS, которые говорят, когда дела идут не очень, то надо смотреть на людей, которые в тебя верят, которые тебя любят. И именно от них ты получаешь нужную порцию правильной энергетики. Но с этим трудно не согласиться, конечно. Ну что, впереди уже самая вершина чарта Европы плюс. Но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая позиция. Дэйфи Тэмс, Rain Dance. Номер 9. Yearbooks, Graceland. С 7 на 8. Bob Sinclair и Kaiza, I Can Wait. Седьмое место. Эбон, Hollow. Шестая позиция. Bruno Mars, I Just Might. С 4 на 5. Brax XTN, Paid to Exist. Под номером 4 это взлет недели. Плюс 9 строчек. Tiësto, Beautiful Places. Со второго на третье. Zayn, Die For Me. Номер 2 против первой строчки недели у нас. BTS, Swim. А вот этот хит у нас уже 12 недель в чарте и уже побывал 1 мая на первом месте. Сегодня триумфально, можно сказать, вернулся. Называется он New Religion. Это Биби Рекса и Faceless.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Классный же финал сегодня у нас в чарте. Классный. Второй раз на первом месте Биберакс и Faceless New Religion. Следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, разумеется, слушай наш подкаст. Еврохит ТОП
1: 40. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: «Моя Мишель» на Европе Плюс, на малиновой луне. Ну, во тьме даже никого искать не нужно. Длинные майские дни, светлые вечера, теплая погода, я надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, теплая погода. Ну и, конечно, безусловно, лучшие хиты здесь, на Европе Плюс. Продвигаемся далее вместе с парой Кидо, слышим «Save Me» и дождемся «Two Colors Head Above Water» на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
3: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: СК-10.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
7: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys», УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-0538-920+.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Терри Смит на Европе Плюс, мистер Know It All. Ну, не нужно быть особым всезнайкой, чтобы быть в курсе того, что мы здесь на Европе Плюс раздаем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. В следующем часе, кстати, будет очередной шанс свои билетики забрать, так что будьте внимательны. А пока же движемся далее вместе с Brax XTN, услышим Pay to Exist и дождемся Рэя Долтона All We Got на Европе Плюс.
1: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Не завелось? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП.

0: 044-265-133-100-133.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хіти на одному радіо.
1: Європа Плюс.
2: I am paid to exist.

0: Арли Фарбен и Ирена Миллер на Европе Плюс, Бар и Так. Ну, язык тела сегодня тоже разомнем под лучшие танцевальные ритмы. В 20.00 на стартует Топ Клаб Чарт, потом Резиденция. Как всегда, по субботам будет очень мощно, обязательно подключайтесь. Пока же до финала часа движемся вместе с группой Пицца и Доус. Услышим «Ночи напролет». И Эминем и Риана тоже с нами. Love the way you lie. Совсем скоро.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком.
3: По выходным
1: с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
4: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
6: Категория 18+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
1: 12+.

0: Тони Мариана на Европе Плюс. Love the way you lie. В финале этого часа отличный финал. Дальше будет еще больше классных хитов. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера. Продвигаемся. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, Ваня Дмитриенко, парень, который, похоже, станет самым молодым российским артистом, выступившим в Лужниках перед огромнейшей аудиторией в 70 тысяч зрителей. И из этих 70 тысяч будет и 100 человек, выигравших билеты здесь, на Европе Плюс. А в том числе теперь и Анастасия из города Курск. Только что она дозвонилась первой, получает поздравления, получает свои билеты. Увидимся, Анастасия, 2 августа в Лужниках. Ну, а у всех остальных, конечно же, есть еще шансы заполучить свои билеты. Завтра розыгрыш продолжится здесь в эфире, подключайтесь. И, кстати, отдельный розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. Удачи всем!
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Плюс Let Me Be, 19 часов и 35 минут в Москве. Всем привет. Ну, суббота, вечер, значит, пора переключаться потихоньку на танцевальные электронные ритмы. Через 25 минут послушаем 25 лучших клубных треков в Топ Клаб Чарте. Обязательно подключайтесь, в 20.00 стартуем. А пока же здесь Доминик Файк, его завирусившийся хит Baby Doll. И дождемся Alok, Dive Into The Ocean, через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону ясно и до плюс 26 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Сиеста и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful places, да, красивые места, красивый вечер, красивая музыка. Надеюсь, именно так, ну или примерно так вы проводите время сегодня. Впереди у нас Мия Мартин, услышим To Me Man и дождемся Леони The Weeknd. Скоро-скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
3: Категория 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: экранами у нас исключительно танцевальная электронная музыка. Начнем прямо сейчас с Топ Клаб Чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, и мы в 568 раз доказываем, что хорошая музыка должна быть громкой. В 568 раз приобщаем твоих соседей к актуальному клубному саунду. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт. В ближайшие два часа мы облетим лучшие фестивали, вечеринки планеты, и вы услышите самые мощные клубные хиты. Начинаем со взрывного ремикса на абсолютную хаус-классику итальянца Спиллера и британской дивы Софилис Бекстер. Not Without Friends ремикс хита Groove Jet, If This Ain't Love.
0: 25

0: чарт.
1: Да, и вот он трек созданный специально для того, чтобы под него красиво уходить в закат на ваших пляжных вечеринках или красиво стоять в пробке. Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy. Такой вот мастер-класс по сдержанной эйфории, стильный клубный грув, который звучит одновременно свежо и ностальгически. И сегодня Satisfy стартует на 21 месте.
2: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
1: Окей, далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ наш резидент Китоун, парень, который знает, как заставить многотысячную толпу прыгать одновременно. Оценим его свежий дроп Cold Blood.

0: Да, ребята, приготовьтесь к инъекции чистейшего бейсхауса. Выкручиваем громкость и проверяем стены на прочность. Скоро в резиденции Cold Blooded от Ketone.
1: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Сломалась. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
5: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
9: Все подробности на сайте europaplus.ru.
10: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Востребованный клубный саунд каждую субботу на Европе Плюс. Прямо сейчас мы на 20-м месте и слушаем «У-ла-ла-ла» от Hot Since 82 и Ту Ибица.
1: 20-е место.

0: Такие soul vibe вокал из 90-х и грязный низкочастотный бас. В итоге мы имеем идеальный баланс ностальгической романтики и энергетики закрытого андеграундного клуба. Все это трек One Question от Clooney и Groove Theory. Это третья новинка на сегодня. Старт на 18-м месте.
1: Top Club Chart. На Европе Плюс.
2: Резиденция.
0: Ну а мы в резиденции и переходим к тяжелой артиллерии. Наш следующий герой не знает жалости к вашим колонкам. Ловите свежий подгон от Китая.

0: трек, который хладнокровно уничтожает любое желание стоять на месте. Cold Blooded от нашего резидента Кетон. Как думаете, достойный этот трек попасть в ТОП Клаб Чарт?
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Продолжим раздавать новую танцевальную музыку во второй половине шоу. Не пропустите горячую новинку от диджея, стоявшего у истоков хаос-музыки. Это MK, его свежий сингл называется «Zone». Легендарный MK объединился с невероятной Poppy Bass Camp, чтобы выдать абсолютный эталон стиля. Их трек «Zone» оценим, насладимся сегодня в перспективе.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону ясно и до плюс 26 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские?
7: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
7: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
5: АО «Альфа-страхование».
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
9: Привет, прости за голосовое.
8: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Aspire, российский диджей, резидент топ-клаб-чарта, прошел путь от перспективного новичка до резидента Tomorrowland и артиста, чьи треки играют Мартин Гаррикс, Дон Диабло и многие другие. В этом году Aspire создал свою независимую платформу, на которой сам контролирует звук и помогает развиваться другим талантам. Его лейбл называется Aura. Отвечавшая работа Love Again — первый релиз этого проекта, и сегодня Love Again в нашем чарте на 15 месте. Ну а теперь вспомню треки на местах с 25 по 15. Начали с первой новинки Groove Jet If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. На 24 месте Anime Georgia Beautiful. 10-я неделя в шоу для Going Deeper и Bjor с треком Find You закончилась на 23-й строчке. Номер 22 – еще один российский проект «So Why» с треком «Feeling». Вторая новинка на 21 месте – «Satisfy» Калвина Харриса и Джейзи. 20-ку замыкает «Hot Since 82» и «Ту Ибица» «У-ла-ла-ла». 19-е – «Дом Долла» и «Тига» «Don't Worry, Baby». This ain't the end. Третье обновление на 18-й строчке Клуни Groove Theory One Question. До 17-го места добрался наш резидент Томми Веннет и Ready or Not. 16-е место у Фрэнки Ризарда Шинджуку. Плюс 2 строчки и 15-я позиция у Aspire Love Again. Окей, далее хит номер 14, а пока напомню, слушать ТОП Клаб Чарт в прямом эфире – это круто, но слушать нас в виде подкаста и активно поддерживать шоу – это совершенно другой уровень прокачки. Ребята, спасибо вам за ваши лайки, подписку, комменты. Это очень важно и очень ценно для нас.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: 2 часа безупречного ритма на Европе Плюс. Прямо сейчас хит номер 14. Это Talk To You от Another и 54 Ultra.

13 место.

0: актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Прямо сейчас один из самых обсуждаемых клубных релизов сезона – Hots 4 от Криса Лоренцо и Эймо. Но здесь стоит отметить, что музыканты знают друг друга много лет. Лет 20 назад они были соседями по квартире в Бирмингеме, вместе копались в пластинках и мечтали о больших сценах. И вот спустя годы парни решили замутить коллабу, которая вернула бы их к корням. Крис Лоренцо, Эймо скрестили плотный раскатистый хаус-бас с элементами гэриджа, брейкбита, эйсида и олдскульного рейва. Hots 4 — это четвертая новинка на сегодня, дебют на 13 месте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В субботнем Москве 9 вечера.

И вот мы на экваторе нашего хит-списка. Еще 12 абсолютных хитов ждут вас во втором часе ТОП Клаб Чарта. Треки, которые прямо сейчас разрывают главные танцполы планеты. Меня зовут Тимур Бодров. Всем еще раз привет. А в эфире Basement Jacks и Where's Your Head At в ремиксе Стива Анджело.

0: жизненно было необходимо выпустить чистокровный, бескомпромиссный хаус-бенгер для закрытых темных танцполов и фестивальных сетов. Так и появился трек «Trigger Finger». Релиз состоялся на собственном лейбле DJ Stereo Hype. Трек мгновенно забрали в свои сеты многие коллеги по цеху: Дон Диабло, Оливер Хелденс, Алок и многие другие. И сегодня Джеймс Хайп и Trigger Finger финишировал 8-м. Окей, впереди хит номер 7 и встреча с восходящей звездой качающего техно-звука. Муз, подробности скоро.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: Клубный хит-марафон продолжает электронный шедевр начала нулевых от Кошин в новом мелодик технопрочтении от Каши. Слушаем. Catch.
1: Седьмое место.

Этому треку Blue Monday от New Order уже более 40 лет, но его басовая линия и вокальный хук остаются бессмертными. Бразильцы Dub Dogs вместе с продюсерами Fatso и Zark решили адаптировать культовое наследие 80-х под современные мощные саунд-системы. И сегодня современный реворк абсолютной классики New Wave и синти-попа How Does It Feel занимает 6 место. Ну что, переходим к золотому фонду танцевальной музыки. Слушаем музыкальный антидепрессант, проверенный годами и миллионами. Хит всех времен сегодня. Hello, Мартина Солвига и Драгонетт.

Французский гений Мартин Солвейк и канадская группа Dragonette создали не просто трек, они записали абсолютный синоним эйфории. Это Hello. Уже 16 лет этот трек заставляет нас танцевать в едином порыве. Платиновый эталон, который не стареет. Мартин Солвейк, Dragonette, спасибо. И мы из 2010-го возвращаемся в 2026-й. Вот треки, которые вы могли пропустить, если только что к нам присоединились. Номер 14, Talk to You, от Another и 54 Ultra. Четвертая новинка, Hot 4, от Криса Лоренца и Эймо, старт на 13 месте. 12, Basement Jack, Steve Angelo, Where's You Headed? Минус 3 строчки и 11 место у Goodfella и G2 Morning Coffee. Десятку замыкают Медуза и Henry Camomile Don't Wanna Go Home. Некогда лидер нашего хит-списка Дин Тернли и его Acting Tough сегодня 9-й. Третья неделя в шоу для Джеймса Хайпа с треком Trigger Finger закончилась на 8-м месте. На 7-м этаже Каша и Кашин Catch. Новый пик, 6-е место у трека How Does It Feel от Dub Dogs Fatso и Zark.

0: танцполов. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону ясно и до плюс 26 градусов. Завтра в городе малооблачно, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
4: Спокойно. Берем Knauf Titalin. Вдвоем за час

породистый и грязный хаус-тек или очередной разрыв от Макса Стайлера. Такие комменты можно найти в интернетах относительно коллабы Макса Стайлера, Vintage Culture и Ali Love – Freaky One. Коллеги по цеху от этого релиза также в восторге. Его играют более 100 мировых диджеев, включая Дэвида Гетта, Дипло, Мартина Гаррикса и многих других. Сегодня Freaky One финишировала на втором месте. Окей, скоро тот самый момент, ради которого мы собрались здесь. Мы заберемся на вершину, также откроем портал в состоянии абсолютной музыкальной эйфории. Впереди новинка от MK и Poppy Bass Camp.

0: Перспектива.
1: Время заглянуть в будущее, ребята. Слушаем перспективный трек от живой легенды хаус-сцены MK и невероятный Poppy Bass Camp. Их совместный сингл называется «Zone».

0: Критики уже называют эту работу главным музыкальным антидепрессантом сезона. Это Zone от MK и Puppy Bass Camp. Будущее завсегдатай главных фестивальных сцен. Как вы думаете, этот трек достоин ли он попасть и в наш топ клаб чарт? Ну а теперь вспомним хиты из первой пятерки. Позади Марк Найт и Who Clap Your Hands. На четвертом месте Fisher и Townsend I Favor. Номер три. Afrojack, Lux and Steve Control. Вторыми финишировали Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love, Freaky One. И вот настал момент истины. Мы подобрались к вершине, и здесь никаких сюрпризов, только тотальное музыкальное доминирование. В четвертый раз номером один в топ-клаб-чарте становится трек «Free Your Mind» от Проспа и Куни.
1: Первое место.

0: Free Your Mind — не просто сингл, а заглавный трек с дебютного лонгплея Prospa. Это, кстати, первый в истории полноформатный альбом, выпускаемый культовым клубным брендом Circle Lock Records, того самого бренда, который создатели GTA, компания Rockstar Games, запустила вместе с главной клубной империей Ибицы. Prospa, Клуни, Free Your Mind. Сегодня четырежды лидеры ТОП Клаб Чарта.
1: ТОП Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Сегодня эфир заканчивается, а клубная музыка на Европе Плюс не спит никогда. Если вам было мало двух часов, или вы хотите забрать этот идеальный плейлист с собой в машину, спортзал, на дачу, то включайте подкаст ТОП Клаб Чарт. Он есть на многих подкаст-платформах и, конечно, на нашем сайте europaplus.ru. В завершение шоу я благодарю нашего незаменимого саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем слушателям. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Всем классной ночи. Пока.
2: ТОП Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 10 вечера.
4: Европа, Европа плюс.
1: Residents. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
5: Hi Russia, this is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi Europa Plus, Hardwell here.
8: This is Axwell and Russell, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: подписывайся на нашу группу ВКонтакте.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня – мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель – твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
8: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
11: Больше хитов. Больше музыки.

0: Residence will be back.
1: Реклама. Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа. Европа, Европа Плюс.
2: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
2: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axwell and Russell, and you are listening to Residence.
2: Dance Guru.

0: нашу группу ВКонтакте. Residence.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
0: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов. Больше музыки.

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: europaplus.ru.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: слушай онлайн на сайте residence.club. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Запрыгиваем в воскресенье. В столице полночь.

Если Тедди действительно знает все, то мне кажется, что он закончил школу с золотой медалью, но, к сожалению, подобной информации нигде не нашел. Но что известно точно, то изначально Тедди увлекался спортом и вполне мог стать звездой американского футбола, но однажды случайно попал в школьный музыкальный театр, и вот здесь-то все и началось. Здесь и появился мастер соул-музыки Тедди Свимс здесь на Европе Плюс. Далее с нами The Second Voice, электронная тема Let Me Be, красотка Ava Max, хит Spot и Fake, еще Зейн Малик и шикарная работа Die For Me. Все это с большим удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Всем большой привет и отличной ночи!

Let Me Be и проект The Second Voice на Европе Плюс, который на этой неделе сумел добраться до 17-й строчки нашего Еврохита, и это всего за 3 недели. Напомню, что этот трек смог покорить мировой чарт Шазам, продержаться там на первой позиции 36 дней. Посмотрим, по зубам ли ему Еврохит ТОП 40. Поэтому, кто желает посодействовать, то заходим на europaplus.ru и жмем лайк напротив трека. Я же пока расскажу, что послушаем дальше. Предлагаю порцию ракешника от немецкой команды Tokyo Hotel, трек California Nice, еще Charlie XCX, Boom Clap. А еще услышим финский проект Ebon, который работает исключительно в электронном жанре. Hit Hollow буквально через пару минут здесь на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, за это время мы услышим Боба Синклера и Кайзу «I Can't Wait».

0: Оффенбах Miles Away. И это далеко не все, что ждет впереди, так что смело оставайся с Европой Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Can't Wait — это поистине французский волшебник хаус-музыки, чье имя плотно ассоциируется с хитами World, Hold On и Rock This Party, и звезда соло Кайза, подарившая нам Hideaway, которые объединились для этого трека. И это не просто ремейк, это целое путешествие во времени диско-грув 80-х клубному звуку 2026-го. Боб Синклер и Кайза только что на Европе Плюс, а следующий на очереди Хужель и Солта с летней вещицей Jamaican Bam-Bam, еще Биби Рекс и Фейтлес, которые отбили обратно первую строчку нашего еврохита с треком New Religion, и послушаем немецкую музыкальную машину Робина Шульца, электронный хит One by One.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

немного солнечного настроения. Jamaican Вам-Вам. Это Хужель Солта на радиостанции номер один в России. В Москве уже 1:33. Переместились плавно в воскресенье. Еще один выходной у нас впереди. А встретим мы его вместе с Максом Филиным в крутом уикенде. Там есть все для правильного старта дня. Игры, подарки, музыкальные новинки, инфа по классным фильмам и сериалам, которые можно с удовольствием глянуть. И, конечно же, дабл-хит. Начинаем ровно в 8 по московскому времени и будем тебя ждать. А пока, пока больше хитов и больше музыки. Послушаем электронный проект Vice, тему Wait. Но сперва здесь парень, который в прошлом году стал настоящим прорывом. Алекс Уоррен и Fever Dream.

0: Окей, влетаем в еще одну половинку, где исключительно суперхиты и ничего лишнего. И компанию на это время нам составят Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Также появятся ветераны американского металла, группа Disturbed и The Sound of Silence. И от лидера нашего еврохита прошлой недели, BTS, Swim. А до финала часа с нами Тимофей, Барташ, Бренес и Терри Би, крутейший хит Heaven и одна из величайших коллабораций последнего времени, Usher и Jungkook, Standing Next to You.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2:00.

0: прочно занял верхние строчки в моем личном плейлисте. Трек, который каждый раз на 3 минуты возвращает в клубную культуру нулевых. Здесь, ну, все как по учебнику того времени. И мелодичный хаос, и поп-дэнс. Одним словом, все, как мы любим здесь, на Европе+. И на этом мы не будем останавливаться. Впереди еще одна классная подборка, в которой я включил Френч Монтану и Макса Биа, классику хип-хоп-музыки Ever Since You Left Me, а еще рок-команду из Финляндии The Rasmus, легендарный хит In The Shadow, а электроники в стиле Dark добавит Brax XTN, трек Pay To Exist уже вот-вот на Европе+.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Science You Left Me. Крутейшая тема в стиле хип-хоп. Это French Montana, Max B на Европе Плюс, в Москве 2.33. Прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что у нас уже вовсю идет розыгрыш билетов на мощнейший концерт Вани Дмитриенко, который пройдет на самой большой площадке страны, на стадионе Лужники. И у тебя есть шанс выиграть пару пригласов. Для этого слушай Европа Плюс до 31 мая. Дождись специального сигнала, дозвонись первым в эфир, и билеты твои. Время еще есть, шансов полно, так что не упускай такую возможность. Еще больше подробностей на нашем сайте europaplus.ru. Я пока закину еще хитов в наши приемники, как раз и предлагаю послушать Ваню Дмитриенко, хит «Ртуть». Еще ждем Залу, Ларсон, Lush Life, и послушаем немного R&B. Дэйв и Тэмс, трек «Rain Dance» через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: И что могу предложить на эти 30 минут? Давайте разбираться. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрина Орайан, танцевальная вещица Broken Strings. Стильного саунда добавят Эвелин и Рокстон, хит Vertigo. И послушаем Пост Малоуна, музыку из Техаса, Cold. И это лишь малая часть того сладкого пирога, что ждет нас впереди, так что не уходи далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к Фактуму Залу. Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
4: Нет,
3: тогда
4: нет.
3: Тогда ты не можешь себе представить.
4: Что там?
3: Оказывается, страусы не одни.
4: Много таких?
3: Даже куры.
4: Куры едят куры. Камни?
3: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы городские вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, представляю, забыли просто.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.